0: Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Давайте танцевать всю ночь напролет.
1: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach. Drum dank dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckte.